0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

хотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями, 23 градуса тепла и без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 10 часов. Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алросаклассе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Теперь подробно. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алросаклассе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алросакласс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алросакласса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в ИРНИТУ. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Далее. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментирует Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
3: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
2: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. И еще одна новость. В Ленском роддоме на свет появился юбилейный малыш. Он стал 150-м, родившимся в районе в 2026 году. Маму и ребенка торжественно выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Радость семьей разделили представители администрации. За рождение юбилейного малыша семья получила 50 тысяч рублей от района. А также сувенир от Комитета по молодежной и семейной политике. Ключницу для дома. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями, 23 градуса тепла и без осадков.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

0: Хорошее настроение.
1: Реклама.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вакансии «Алроса».
4: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГЭС-3» требуется машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: В мирном 11 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. «Алроса» сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
5: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. И в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках уходящего лета. Начнем с остросюжетного триллера «Пентхаус». Саина и Дэвид переезжают из США в Куала-Лумпур, надеясь начать новую жизнь. Но вскоре в их роскошном пентхаусе начинает происходить что-то странное. Ночные звуки, тревожные видения и загадочная женщина, появляющаяся словно из ниоткуда, заставляют Саину сомневаться в собственном рассудке. Пытаясь понять, кто или что преследует ее, Саина сталкивается с тайнами, которые лучше было бы не раскрывать. Возрастное ограничение 18+. Для любителей криминальных боевиков предлагаем фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Бангкок. Коул Рид когда-то служил в спецназе и полиции, а теперь работает телохранителем Тибу, владельца крупной судоходной компании. Накануне сделки по продаже компании на Коула и его подопечного совершается нападение с участием местных полицейских. Босса убивают, а Коул становится главным подозреваемым. Скрываясь от закона, он решает самостоятельно найти заказчиков покушения и под видом одного из нападавших, убитого наемника из конторы Тибу, проникает на грузовое судно, где вскоре в одном из запертых контейнеров обнаруживает нелегально перевозимых людей. Решив защитить пленников, Коул вступает в схватку с вооруженной командой корабля. Возрастное ограничение 18+.
6: Пришло досье на Коула Рида. Служил под началом отца. Копал под тех, кто торгует людьми.
7: Не бойтесь, я помогу. Я вернусь. За всеми.
6: На судне непрошенный гость.
8: Коул Рид не должен сойти на берег живым.
9: Сигнал бедствия.
6: Какой код?
9: Нападение.
6: Нападение?
10: Мятеж.
5: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: КФУ «Алмазов» ЦСА подготовили обновленную программу. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8 914 253 72 77. 8 914 253 72 77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно. В Удачном Айхале плюс 20. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 23 градуса тепла и без осадков.
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирни, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, ЛАР, Регулятор, Надзор, Федеральная служба, и Клинча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Суб

0: в Мирном. 12 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Полсотни тонн сена и маникюр. Постояльцев живых алмазов Якутии готовят к зиме. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. Далее подробности. Каждое утро в парке живых алмазов Якутии начинается одинаково. Сотрудники развозят еду для его обитателей. Чем ближе осень, тем сложнее животным пастись на территории, поэтому их переводят в вольеры и кормят по отдельному рациону. С наступлением холодов кормить животных будут плотнее, энергии понадобится больше. Як Маша, старожила и бабушка всех яков, пережила здесь уже больше 15 зим и к суровым условиям привыкла. Но для сотрудников каждый холодный сезон – большая подготовка. Нужно заранее продумать содержание животных на долгие месяцы и сделать необходимые запасы. Один из главных – кормовой. Не все обитатели парка готовятся к зиме одинаково. Медведям, например, достаточно набрать вес перед зимней спячкой. А якам и бизонам в преддверии зимы делают своеобразный маникюр. И тут дело не во внешнем виде. Главное – здоровье. За хозяйством круглый год следят 5 сотрудников. Самый напряженный период дополнительным рукам здесь особенно рады. Говорит Константин Симонов, начальник парка «Живые алмазы Якутии».
4: Сентября месяца уже начинается уборка вольеров, ремонт вольеров. Уже переносим животные уже на зимний период по отдельностям вольерам. Частичные маленькие работы в парке очень много.
3: После сбора урожая мирнинцы привозят обитателям парка домашние овощи. Свою поддержку уже 20 лет оказывает и Алроса. Компания помогает парку сохранять и восстанавливать популяцию редких животных. В этом году на содержание копытных, пернатых и пушистых постояльцев алмазодобытчики направили 7 миллионов рублей. Все ради того, чтобы обитатели парка пребывали в комфорте в любое время года. Далее. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования и основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Ирнитум. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Еще одна новость. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментариями поделился Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов.
5: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса – 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
11: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями. 23 градуса тепла и без осадков.
12: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
13: Добрый день. Вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Евтодий. Гость студии Валериан Веретенников, командир Мирнинского авиапредприятия. И говорим мы сегодня, собственно, об итогах авиапредприятия, о итогах летний сезон и планах на будущее. Валериан Викторович, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
14: Добрый день.
13: По поводу итогов. На самом деле у нас действительно традиционная эта беседа. Лето – самая жаркая пора для авиаторов, для транспорта, потому что это сезон отпусков, каникулы и так далее. И всегда здесь мы делимся такими, вернее, вы делитесь как раз, а мы слушайте, планами, которые вы ставили перед собой, задачами, и тем, в какой степени их удалось реализовать.
14: Планы в последние годы всегда строим амбициозные, но реальные. Значит, и предпринимаем все усилия для их исполнения. В этом году у нас был запланирован значительный объем, увеличение объема работ в части обслуживания воздушных судов и пассажиров. И связано это было, значит, с реконструкцией, втором этапе реконструкции аэропорта Полярный. К сожалению, ну, наверное, в первую очередь для жителей Удачного Айхала эти работы не были начаты, значит, и, соответственно, рейсы не выполнялись через аэропорт Мирный. Вот только в этой части у нас наблюдается, скажем так, невыполнение наших плановых показателей. Во всех остальных моментах мы планы выполняем. Как я сказал, они амбициозные, поэтому мы каких-то огромных перевыполнений нет, но мы на уровне, на том, который мы себе планировали, стали цели, мы их достигаем. На сегодняшний день, значит, обслужено порядка 130 тысяч пассажиров, чуть больше 130 тысяч пассажиров, значит, через аэропорт Мирный. Перевезено больше 4000 тонн груза. Груз идет с опережением. Ну, это тоже нам понятно. Значит, Wildberries, Озон, все наши маркетплейсы сегодня пользуются услугой авиации. И грузовые самолеты у нас практически каждый день прилетают. И вот грузы идут через нас.
13: 4000 тонн, я правильно?
14: 4000 тонн, да. Значит, поэтому не менее сложный, скажем так, период наступает зимней навигации, но нам тоже это понятно, мы не первый год работаем, поэтому мы все необходимое готовим. Сейчас идет активно процесс подготовки к осенней зимней навигации, формируется расписание, сейчас начнется, будут поступать заявки от авиакомпаний на слоты 26-27 год зиму с топливом. Это сегодня актуальная тема, наверное, везде в стране, да, все в порядке, топливо у нас есть, поэтому в этом отношении проблем не будет.
13: Здесь хотелось бы уточнить историю с аэропортом Полярный. После нашего предыдущего интервью я обнаружил, что мои коллеги, товарищи, живущие здесь, в Мирном, в Ленске, не совсем понимают, что там происходит с аэропортом. Ведь, с одной стороны, сейчас там Боинги летают, насколько я понимаю, совершают те самые регулярные рейсы и так далее и тому подобное. И здесь, вот из Мирного, может быть, не всегда разглядишь проблемы другого аэропорта. Что там происходит действительно с ремонтом и почему это важно для пассажиров и в том числе для Мирнинского авиапредприятия?
14: Ну, я, наверное, стопроцентно точно эту тему не раскрою. Значит, единственное, что могу сказать, прошел первый этап реконструкции полосы, то есть половину полосы покрытия заменили, вторая половина полосы, значит, ожидает очередного этапа. Поэтому наверняка какие-то ограничения в части вот старой полосы остались. Тут надо обратиться к авиакомпании «Алроса», она непосредственно выполняет на этих самолетах рейсы. Возможно, у них-то по максимальной взлетной или посадочной массе есть ограничения. Поэтому я думаю, что вот коллеги с авиакомпании более подробно. Ну, а второй этап позволит уйти от всех этих ограничений и летать с полной загрузкой.
13: Ну, с другой стороны, здесь можно вспомнить и, наверное, объяснить нашим тоже слушателям мирницам, что в момент начала и ведения ремонтных работ, допустим, когда велся первый этап, жители Удачного и Полярного, те, кто пользовался этим аэропортом, они перемещались прежде всего на Ан-24, потому что полоса во время ремонта эксплуатировалась, по-моему, наполовину длины, что-то такое, частично, не на всю длину.
14: Да.
13: Ну и в этом случае они должны были как раз пересаживаться через аэропорт Мирного уже на Боинг и вновь отправляться к местам отдыха, учебы или ну, по всем своим делам. Окей, этот момент мы объяснили. Теперь еще один момент, также связанный теперь, к сожалению, с нашей реальностью. Это история с задержками рейсов из-за воздушных тревог и так далее. План-ковер, так называемый, в московском аэропорту и не только там. Я говорю о том, что, допустим, аэропорт по тем или иным причинам прежде всего, по соображениям безопасности, задержат рейсы, не принимают рейсы и так далее и тому подобное. Как это отразилось в этом году на работе Мирнинского авиапредприятия, которое ждало, допустим, самолет из Москвы или из другого какого-то города, и если он прилетал на несколько часов, допустим, позже запланированного?
14: Ну, мы тоже к этому готовим. Мы живем в сегодняшних реалиях. Мы знаем, готовимся, пытаемся минимизировать в первую очередь те задержки, которые есть. То есть службы соответствующим образом готовятся. Если у нас незначительная задержка, то мы не откладываем регистрацию, сразу проводим регистрацию, чтобы максимально сократить вот предполетные процедуры, которые мы оказываем здесь, те услуги, которые мы обязаны делать. Поэтому все возможно со своей стороны мы делаем совместно с, не только с авиакомпанией «Алроса» в первую очередь с ней, но и с другими авиакомпаниями «Севен», «Россия». Поэтому нам понятно, как с этим работать. Другое дело, это, конечно, всегда фактор неожиданности, всегда он неприятный момент, особенно людям, которые непосредственно летят на этих рейсах, что возвращающиеся, что вылетающие. Поэтому пытаемся со своей стороны минимизировать те неудобства, которые в связи с этим возникают. Но еще раз скажу о том, что сегодня предугадать 100%, это никто не может.
13: Ну, на случай, если становится понятно, что самолет задерживается, какие принимаются меры?
14: Ну, есть законодательство, которое регулирует эти вопросы, да, авиакомпания «Алроса», и авиакомпания «Алроса», и «С-7», это при значительной задержке и воду, и питание предоставляют. В аэропорту Мирный есть комната матери ребенка, которая бесплатно и даже не обязательно там задержка рейса, например, там по причине, атаки БПЛА или угрозы атаки БПЛА, да, все пассажиры, имеющие малолетних детей, могут воспользоваться комнатой матери ребенка, какие-то отдохнуть, на кровати ребенка положить, покормить грудного ребенка. То есть это вот бесплатно, нужно обратиться в перевозки, и вам окажут всю помощь необходимую.
13: Еще один важный момент, учитывая, что аэропорт Мирного – это все-таки не круглосуточный режим, у вас не круглосуточный режим работы, насколько я помню, вы, по-моему, до 10 часов работаете.
14: До 8 часов, до 10 все службы, а основные пассажиры, вылеты у нас, как правило, до 8 часов заканчиваются.
13: В этом смысле задерживается ли персонал или, может быть, время работы как-то, закрытие самого аэропорта сдвигается вправо, как принято говорить, если такая ситуация возникает?
14: Это всегда. Я могу сказать за свой персонал, никто у нас не уйдет с работы, если, много рейсов у нас идет через Новосибирск. Если самолет, по тем же метеоусловиям, предположим, что Мирного, что Новосибирска не может вылететь, если идет задержка рейса, мы обязательно откроемся, если заявка от авиакомпании поступит в любое время дня и ночи. Мы понимаем пассажиров в той ситуации, в которой они оказались, и коллектив к этому относится с должным, пониманием, отношением. Поэтому точно всем могу успокоить, если погодные условия позволяют, то аэропорт Мирный будет работать в любое время дня и ночи, несмотря на то, что у нас есть, как вы сказали, да, график там до 8-10 часов. И на прилет, и на вылет.
13: Супер актуально, тем более учитывая, что сезонные туманы приближаются, как раз это осень, где, к сожалению, это может осложнить именно посадку и по поводу взлета не знаю, но посадку точно, насколько я понимаю.
14: В первую очередь, любой вопрос, который угрожает безопасности полетов, должен быть не то, что там минимизирован, мы его должны исключить. Рейс должен быть завершен успешно, без каких-либо эксцессов. Поэтому коллективы, все авиационные коллективы на всей цепочке взаимодействия на это настроены. Это основной пункт нашей деятельности.
13: На всякий пожарный, хотелось бы уточнить, как часто вам приходилось сталкиваться и в этом году именно с такого рода задержками?
14: Ну, я, наверное, впервые в своей жизни в этом году после новогодних праздников застрял в Новосибирске на 2 дня. Да? Ну, я вот уже, по-моему, в вашем интервью отмечал очень слаженную работу на тот момент представителя. Причем я там нигде не афишировал, не говорил, что я тут командир Мирнинского авиапредприятия, да, вот со всеми пассажирами находился. Может быть, я просто больше немножко понимаю, как происходит сама процедура объявление задержки, по каким причинам она там переносится. Всегда для людей действующим такой раздражающим фактором является, когда у нас перенос идет по полчаса. Вот хотел бы сказать о том, что это не просто там кого-то хотелка или еще чего-то, да. Прогноз погоды обновляется каждые полчаса. И, соответственно, экипаж, пока ему позволяет рабочее время, дает эту информацию для того, чтобы... Надо понимать, что экипаж находится как минимум в аэропорту, там, на метеослужбе, контролирует. И как только появляется погода, значит, дает уже, соответственно, подписывает разрешение на вылет. Либо есть положительный прогноз погоды. То есть сегодня, сейчас, вот в данный момент, она, может быть, совсем не соответствует, не видно, там, я не знаю, сильное обледенение идет, да, но прогноз погоды положительный. Поэтому вот еще раз повторюсь, иногда неприятно сидеть, ждать, вот не знаешь, чего ты ждешь, что вот уже 2 часа просидел, да, все на полчаса. Вот если это с погодными условиями, то это так.
13: Я знаю сейчас ситуацию, вот небольшое отклонение, скажем так, от темы, совершенно не в Мирнинском аэропорту, но рейс Хабаровск-Мирный, где 2 дня пассажиры сидят, ждут своего рейса и переживают, и вот настаивают. Что бы вы посоветовали, может быть, этим товарищам, вот учитывая ваш опыт и с профессиональной точки зрения, я имею в виду пассажиров, которые вот ожидают самолета 2 дня, 2 суток?
14: Ну, что сказать, набраться терпения и оптимизма. В то же время мы в точно такой же ситуации, вот я понимаю, о чем вы говорите. У нас авиакомпания «Якутия» запрашивает продление, значит, мы пытаемся со своей стороны выяснить причину все-таки этой задержки. У нас персонал сидит, ждет, значит, готов к приему, значит, этого борта. Люди, которые из Мирна вылетают, тоже сидят в аэропорту. И вот то, о чем вы сказали, несмотря на то, что... Может быть, нет четкого понимания, но людей мы точно с аэровокзала никогда не выгоняем. Ну, не всех, может быть, есть возможность и в гостиницу заселиться. Просто банально мест не хватает, денег, может быть, нет у людей. Поэтому в этих случаях мы и аэропорт не закрываем, и персонал у нас находится в аэровокзале. Но вот если немножко отклониться вот от темы погоды, да, по технической неисправности, а я как человек, непосредственно отработавший 20 лет на технике, на авиационной, могу сказать, ну, это хорошо, что не сама задержка произошла, да, а о том, что ее, она, скажем так, она, эта неисправность была обнаружена. Пока не устранятся, соответственно, значит, самолет будет откладываться, либо будет замена воздушного судна, но... В этом во всем есть уверенность, что самолет в результате подойдут ответственно, самолет будет, все неисправности устранены, и, соответственно, как общий результат, да, вылет, перелет произойдет с задержкой, но он произойдет, опять же, безопасно и успешно. Поэтому основное, вот эта тема безопасности, она проходит, еще раз говорю, через всю нашу отрасль авиационную.
13: Уверен, что так оно и должно быть. Уверен, что так оно должно быть именно в безопасности. Ну, здесь тогда уж мы уточним для наших слушателей, которые не в курсе ситуации. Я здесь имел в виду действительно авиакомпанию «Якутия». Знаю то, что пассажиры ее, с одной стороны, в Хабаровске ждут вылета уже 2 суток. На момент записи этого интервью, я так понимаю, то, что и люди, которые из Мирного должны были отправиться, также ждут такое же время. Такая неприятная ситуация. Ну, вот я ее вспомнил именно поскольку мы сейчас говорим действительно о задержках авиа. авиарейсов. И в таком случае, ну, если говорить вот...
14: У них были технические задержки, потому что самолеты завязаны на несколько рейсов, то они не успевали возвращаться, значит, из предыдущего рейса. А наш рейс получался крайний. Он шел по маршруту Якутск, Хабаровск, значит, Мирный, потом Якутск. Вот. И есть один еще рейс, который идет Якутск, Мирный, Нерюнгри, Якутск. И вот из предыдущего рейса, возвращаясь самолет с задержкой, конечно, он влечет за собой вот всю остальную цепочку, приводит к задержке.
13: Ну что ж, я думаю, что эта информация как минимум пригодится будущим пассажирам, как раз те, кто планирует подобные перелеты. Ну а теперь давайте вернемся все-таки к более приятным хлопотам. Мирнинского авиапредприятия, речь вновь о строительстве нового аэропорта, потому что вы готовите для

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

искал других у себя без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет. Ты в

0: В Мирном 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Полсотни тонн сена и маникюр. Постояльцев живых алмазов Якутии готовят к зиме. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. Далее подробности. Каждое утро в парке живых алмазов Якутии начинается одинаково. Сотрудники развозят еду для его обитателей. Чем ближе осень, тем сложнее животным пастись на территории, поэтому их переводят в вольеры и кормят по отдельному рациону. С наступлением холодов кормить животных будут плотнее, энергии понадобится больше. Як Маша, старожила и бабушка всех яков, пережила здесь уже больше 15 зим и к суровым условиям привыкла. Но для сотрудников каждый холодный сезон – большая подготовка. Нужно заранее продумать содержание животных на долгие месяцы и сделать необходимые запасы. Один из главных – кормовой. Не все обитатели парка готовятся к зиме одинаково. Медведям, например, достаточно набрать вес перед зимней спячкой. А якам и бизонам в преддверии зимы делают своеобразный маникюр. И тут дело не во внешнем виде, главное – здоровье. За хозяйством круглый год следят 5 сотрудников. Самый напряженный период дополнительным рукам здесь особенно рады. Говорит Константин Симонов, начальник парка «Живые алмазы Якутии».
4: Сентября месяца уже начинается уборка вольеров, ремонт вольеров. Уже переносим животные уже на зимний период по отдельностям вольерам. Частичные маленькие работы в парке очень много.
3: После сбора урожая мирницы привозят обитателям парка домашние овощи. Свою поддержку уже 20 лет оказывает и Алроса. Компания помогает парку сохранять и восстанавливать популяцию редких животных. В этом году на содержание копытных, пернатых и пушистых постояльцев алмазодобытчики направили 7 миллионов рублей. Все ради того, чтобы обитатели парка пребывали в комфорте в любое время года. Далее. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования и основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Ирниту. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Еще одна новость. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментариями поделился Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов.
5: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса – 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
11: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно. В Удачном Айхале плюс 20. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 23 градуса тепла и без осадков.
1: Алмазный край. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Полсотни тонн сена и маникюр. Постояльцев живых алмазов Якутии готовят к зиме. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77.

0: 2048, 8-968-150-2048.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно. В Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями. 23 градуса тепла и без осадков.
4: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: В мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Полсотни тонн сена и маникюр. Постояльцев живых алмазов Якутии готовят к зиме. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. Далее подробности. Каждое утро в парке живых алмазов Якутии начинается одинаково. Сотрудники развозят еду для его обитателей. Чем ближе осень, тем сложнее животным пастись на территории, поэтому их переводят в вольеры и кормят по отдельному рациону. С наступлением холодов кормить животных будут плотнее, энергии понадобится больше. Як Маша, старожила и бабушка всех яков, пережила здесь уже больше 15 зим и к суровым условиям привыкла. Но для сотрудников каждый холодный сезон – большая подготовка. Нужно заранее продумать содержание животных на долгие месяцы и сделать необходимые запасы. Один из главных – кормовой. Не все обитатели парка готовятся к зиме одинаково. Медведям, например, достаточно набрать вес перед зимней спячкой. А якам и бизонам в преддверии зимы делают своеобразный маникюр. И тут дело не во внешнем виде. Главное – здоровье. За хозяйством круглый год следят 5 сотрудников. Самый напряженный период дополнительным рукам здесь особенно рады. Говорит Константин Симонов, начальник парка «Живые алмазы Якутии».
4: С сентября месяца уже начинается уборка вольеров, ремонт вольеров. Уже переносим животные уже на зимний период по отдельностям вольерам. Частичные маленькие работы в парке очень много.
3: После сбора урожая мирницы привозят обитателям парка домашние овощи. Свою поддержку уже 20 лет оказывает и Алроса. Компания помогает парку сохранять и восстанавливать популяцию редких животных. В этом году на содержание копытных, пернатых и пушистых постояльцев алмазодобытчики направили 7 миллионов рублей. Все ради того, чтобы обитатели парка пребывали в комфорте в любое время года. Далее. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования и основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Ирнитум. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Еще одна новость. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментариями поделился Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов.
5: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса – 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
11: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно и в Ленске 24 градуса. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице облачно с прояснениями. 23 градуса тепла и без осадков.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса. На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8 914 253 72 77. 8 914 253 72 77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8.

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках уходящего лета. Начнем с остросюжетного триллера «Пентхаус». Саина и Дэвид приезжают из США в Куала-Лумпур, надеясь начать новую жизнь. Но вскоре в их роскошном пентхаусе начинает происходить что-то странное. Ночные звуки, тревожные видения и загадочная женщина, появляющаяся словно из ниоткуда, заставляют Саину сомневаться в собственном рассудке. Пытаясь понять, кто или что преследует ее, Саина сталкивается с тайнами, которые лучше было бы не раскрывать. Возрастное ограничение 18+. Для любителей криминальных боевиков предлагаем фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Бангкок. Коул Рид когда-то служил в спецназе и полиции, а теперь работает телохранителем Тибу, владельца крупной судоходной компании. Накануне сделки по продаже компании на Коула и его подопечного совершается нападение с участием местных полицейских. Босса убивают, а Коул становится главным подозреваемым. Скрываясь от закона, он решает самостоятельно найти заказчиков покушения и под видом одного из нападавших, убитого наемника из конторы Тибу, проникает на грузовое судно, где вскоре в одном из запертых контейнеров обнаруживает нелегально перевозимых людей. Решив защитить пленников, Коул вступает в схватку с вооруженной командой корабля. Возрастное ограничение 18+.
3: Пришло досье на Коула Рида. Служил под началом отца. Копал под тех, кто торгует людьми.
4: Не бойтесь, я помогу. Я вернусь. За всеми.
5: На судне непрошенный гость.
6: Коул Рид не должен сойти на берег живым.
7: Сигнал бедствия.
5: Какой код?
7: Нападение.
5: Нападение?
8: Мятеж.
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: А ви знали? Факти о работе «Алроса».
1: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
0: А вы знали?

0: стоп.
1: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. Лар. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И клинический бюджет. Сол. Тосуню себе.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 16 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 68 сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Мирнинские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 32 экстремала испытали мотоциклы на прочность на первенстве по эндуро в Мирном. Далее подробности. 68 сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. На интернациональном провели традиционное праздничное мероприятие. Сотрудников отметили за вклад в развитие комбината и участие в программе «Фабрика идей». 12 человек получили звание «Ветеран Алроса». Также вручили благодарности и почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. В День шахтера чествуют всех, кто связан с добычей ресурсов в шахтах. От геологов, исследующих месторождения, до подземных проходчиков. Далее. 15 мирнинских школьников из многодетных семей получили подарки от городского предпринимателя. В преддверии Дня знаний им и их родителям вручили сертификаты в магазине канцелярских принадлежностей. По ним приобретали ручки, тетради, товары для творчества, пеналы и не только. Также администрация Мирнинского района подготовила 70 канцелярских и 40 продуктовых наборов для школьников из нуждающихся семей. Такие мероприятия проходят ежегодно. Еще одна новость. Моторы прогреваются, гонщики проверяют экипировку и мотоциклы. Алмазная долина Мирного на несколько часов превратилась в гоночную трассу. На старт приехали любители экстремальной езды из Мирного, Светлого, Ленска и Якутска. 32 человека. Рекордное для Алмазного края число. Среди мужчин на старте единственная женщина Анастасия Болдырева. Сочетает работу в Алроса ГАЗ и любовь к адреналину. На старт она вышла не только из-за жажды скорости. Чтобы собрать больше участников, организаторы подготовили трассы разной сложности и протяженности. Самая легкая для бронзовых участников – 9,5 километров, а золотым предстояло преодолеть почти 15 километров камней, подъемов и преград. Порой приходилось забывать про соревновательный дух и помогать друг другу. Трассу начали прокладывать в начале лета. Проверить, что получилось, одному из организаторов удалось вместе с участниками. До старта он маршрут не проходил. В день соревнований впервые увидел свою трассу глазами гонщика. Говорит Антон Макеев, организатор и участник соревнований по эндуро.
3: Для меня сегодня были точно такие же сюрпризы. Получил то, в общем, чего хотел. Когда вот несколько раз уже думаешь, что надо поехать на финиш, наверное, уже сейчас еще чуть-чуть и помрешь, и все это не твое, уже слишком стар. И когда заставляешь, и едешь, и доезжаешь, ну, это то, ради чего вот это все.
2: Первый мотозаезд на Алмазной долине завершился награждением победителей и призеров. Провести соревнования помогли спортивный клуб «Эндуро-14», администрации Мирнинского района, Алроса и региональная общественная организация «Якутия. Территория развития». В следующем году организаторы обещают вернуться на лыжную базу и сделать трассу еще интереснее и сложнее. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 68 сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Мирнинские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 32 экстремала испытали мотоциклы на прочность на первенстве по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.
5: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
6: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
5: А вы знали?

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио. Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 68 сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Мирнинские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 32 экстремала испытали мотоциклы на прочность на первенстве по эндуро в Мирном. Далее подробности. 68 сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. На интернациональном провели традиционное праздничное мероприятие. Сотрудников отметили за вклад в развитие комбината и участие в программе «Фабрика идей». 12 человек получили звание «Ветеран Алроса». Также вручили благодарности и почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. В День шахтера чествуют всех, кто связан с добычей ресурсов в шахтах. От геологов и следующих месторождения до подземных проходчиков. Далее. 15 мирнинских школьников из многодетных семей получили подарки от городского предпринимателя. В преддверии Дня знаний им и их родителям вручили сертификаты в магазине канцелярских принадлежностей. По ним приобретали ручки, тетради, товары для творчества, пеналы и не только. Также администрация Мирнинского района подготовила 70 канцелярских и 40 продуктовых наборов для школьников из нуждающихся семей. Такие мероприятия проходят ежегодно. Еще одна новость. Моторы прогреваются, гонщики проверяют экипировку и мотоциклы. Алмазная долина Мирного на несколько часов превратилась в гоночную трассу. На старт приехали любители экстремальной езды из Мирного, Светлого, Ленска и Якутска. 32 человека. Рекордное для Алмазного края число. Среди мужчин на старте единственная женщина Анастасия Болдырева. Сочетает работу в Алроса ГАЗ и любовь к адреналину. На старт она вышла не только из-за жажды скорости. Чтобы собрать больше участников, организаторы подготовили трассы разной сложности и протяженности. Самая легкая для бронзовых участников – 9,5 километров, а золотым предстояло преодолеть почти 15 километров камней, подъемов и преград. Порой приходилось забывать про соревновательный дух и помогать друг другу. Трассу начали прокладывать в начале лета. Проверить, что получилось, одному из организаторов удалось вместе с участниками. До старта он маршрут не проходил. В день соревнований впервые увидел свою трассу глазами гонщика. Говорит Антон Макеев, организатор и участник соревнований по эндуро.
3: Для меня сегодня были точно такие же сюрпризы. Получил то, в общем, чего хотел. Когда вот несколько раз уже думаешь, что надо поехать на финиш, наверное, уже сейчас еще чуть-чуть и помрешь, и все это не твое, уже слишком стар. И когда заставляешь, и едешь, и доезжаешь, ну, это то, ради чего вот это все.
2: Первый мотозаезд на Алмазной долине завершился награждением победителей и призеров. Провести соревнования помогли спортивный клуб «Эндуро-14», администрация Мирнинского района, Алроса и региональная общественная организация «Якутия. Территория развития». В следующем году организаторы обещают вернуться на лыжную базу и сделать трассу еще интереснее и сложнее. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
9: Гость.
5: новости дневного эфира.
9: Добрый день. Вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Евтодий. Гость студии Валериан Веретенников, командир Мирнинского авиапредприятия. И говорим мы сегодня, собственно, об итогах авиапредприятия, о итогах летний сезон и планах на будущее. Валериан Викторович, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
10: Добрый день.
9: По поводу итогов. На самом-то деле у нас действительно традиционная эта беседа. Лето – самая жаркая пора для авиаторов, для транспорта, потому что это сезон отпусков, каникулы и так далее. И всегда здесь мы делимся такими, вернее, вы делитесь как раз, а мы слушайте, планами, которые вы ставили перед собой, задачами, и тем, в какой степени их удалось реализовать.
10: Планы в последние годы всегда строим амбициозные, но реальные. Значит, и предпринимаем все усилия для их исполнения. В этом году у нас был запланирован значительный объем, увеличение объема работ в части обслуживания воздушных судов и пассажиров. И связано это было, значит, с реконструкцией, втором этапе реконструкции аэропорта Полярный. К сожалению, ну, наверное, в первую очередь для жителей удачного Айхала эти работы не были начаты, значит, и, соответственно, рейсы не выполнялись через аэропорт Мирный. Вот только в этой части у нас наблюдается, скажем так, невыполнение наших плановых показателей. Во всех остальных моментах мы планы выполняем. Как я сказал, они амбициозные, поэтому мы каких-то огромных перевыполнений нет, но мы на уровне, на том, который мы себе планировали, стали цели, мы их достигаем. На сегодняшний день, значит, обслужено порядка 130 тысяч пассажиров, чуть больше 130 тысяч пассажиров, значит, через аэропорт Мирный. Перевезено больше 4 тысяч тонн груза. Груз идет с опережением. Ну, это тоже нам понятно. Значит, Wildberries, Озон, все наши маркетплейсы сегодня пользуются услугой авиации. И грузовые самолеты у нас практически каждый день прилетают. И вот грузы идут через нас.
9: 4 тысячи тонн, я правильно?
10: 4 тысячи тонн, да. Значит, поэтому не менее сложный, скажем так, период наступает зимней навигации, но нам тоже это понятно, мы не первый год работаем, поэтому мы все необходимое готовим. Сейчас идет активно процесс подготовки к осенней зимней навигации, формируется расписание, сейчас начнется, будут поступать заявки от авиакомпаний на слоты 26-27 год зиму с топливом. Это сегодня актуальная тема, наверное, везде в стране, да, все в порядке, топливо у нас есть, поэтому в этом отношении проблем не будет.
9: Здесь хотелось бы уточнить историю с аэропортом Полярный. После нашего предыдущего интервью я обнаружил, что мои коллеги, товарищи, живущие здесь, в Мирном, в Ленске, не совсем понимают, что там происходит с аэропортом. Ведь, с одной стороны, сейчас там Боинги летают, насколько я понимаю, совершают те самые регулярные рейсы и так далее и тому подобное. И здесь, вот из Мирного, может быть, не всегда разглядишь проблемы другого аэропорта. Что там происходит действительно с ремонтом и почему это важно для пассажиров и в том числе для Мирнинского авиапредприятия?
10: Ну, я, наверное, стопроцентно точно эту тему не раскрою. Значит, единственное, что могу сказать, прошел первый этап реконструкции полосы, то есть половину полосы покрытия заменили, вторая половина полосы, значит, ожидает очередного этапа. Поэтому наверняка какие-то ограничения в части вот старой полосы остались. Тут надо обратиться к авиакомпании «Алроса», она непосредственно выполняет на этих самолетах рейсы. Возможно, у них-то по максимальной взлетной или посадочной массе есть ограничения. Поэтому я думаю, что вот коллеги с авиакомпании более подробно. Ну, а второй этап позволит уйти от всех этих ограничений и летать с полной загрузкой.
9: Ну, с другой стороны, здесь можно вспомнить и, наверное, объяснить нашим тоже слушателям мирницам, что в момент начала и ведения ремонтных работ, допустим, когда велся первый этап, жители Удачного и Полярного, те, кто пользовался этим аэропортом, они перемещались прежде всего на Ан-24, потому что полоса во время ремонта эксплуатировалась, по-моему, наполовину длины, что-то такое, частично, не на всю длину.
10: Да.
9: Ну и в этом случае они должны были как раз пересаживаться через аэропорт Мирного уже на Боинг и вновь отправляться к местам отдыха, учебы или ну, по всем своим делам. Окей, этот момент мы объяснили. Теперь еще один момент, также связанный теперь, к сожалению, с нашей реальностью. Это история с задержками рейсов из-за воздушных тревог и так далее. План-ковер, так называемый, в московском аэропорту и не только там. Я говорю о том, что, допустим, аэропорт по тем или иным причинам прежде всего по соображениям безопасности, задержат рейсы, не принимают рейсы и так далее и тому подобное. Как это отразилось в этом году на работе Мирнинского авиапредприятия, которое, ну, ждало, допустим, самолет из Москвы или из другого какого-то города, и если он прилетал на несколько часов, допустим, позже запланированного?
10: Ну, мы тоже к этому готовы. Мы живем в сегодняшних реалиях. Мы знаем, готовимся, пытаемся минимизировать в первую очередь те задержки, которые есть. То есть службы соответствующим образом готовятся. Если у нас незначительная задержка, то мы не откладываем регистрацию, сразу проводим регистрацию, чтобы максимально сократить вот предполетные процедуры, которые, значит, мы оказываем здесь те услуги, которые мы обязаны делать. Поэтому, значит, все возможно со своей стороны мы делаем совместно с, не только с авиакомпанией «Алроса» в первую очередь с ней, но и с другими авиакомпаниями «Севен», «Россия». Поэтому ну, нам понятно, как с этим работать. Другое дело, это, конечно, всегда фактор неожиданности, всегда он неприятный момент, особенно людям, которые непосредственно летят на этих рейсах, что возвращающиеся, что вылетающие. Поэтому пытаемся со своей стороны минимизировать те неудобства, которые в связи с этим возникают. Но еще раз скажу о том, что сегодня предугадать 100%, ну, это никто не может.
9: Ну, на случай, если становится понятно, что самолет задерживается, какие принимаются меры?
10: Ну, есть законодательство, которое регулирует эти вопросы, да, авиакомпания «Алроса», ну, тут, ну, и авиакомпания «Алроса», и «С-7», значит, это при значительной задержке и воду, и питание предоставляют. В аэропорту Мирный есть комната матери ребенка, которая бесплатно и даже не обязательно там задержка рейса, например, там по причине, значит, атаки БПЛА или угрозы атаки БПЛА, да, все пассажиры, имеющие малолетних детей, могут воспользоваться комнатой матери ребенка, какие-то отдохнуть, на кровати ребенка положить, там, я не знаю, покормить грудного ребенка. То есть это вот бесплатно, нужно обратиться в перевозки, и вам окажут всю помощь необходимую.
9: Еще один важный момент, учитывая, что аэропорт Мирного это все-таки не круглосуточный режим, у вас не круглосуточный режим работы, насколько я помню, вы, по-моему, до 10 часов работаете.
10: Ну, до 8 часов, до 10 все службы основные, а пассажиры, вылеты у нас, как правило, до 8 часов заканчиваются.
9: В этом смысле задерживается ли персонал, или, может быть, время работы как-то, закрытие самого аэропорта сдвигается вправо, как принято говорить, если такая ситуация возникает?
10: Это всегда. Я могу сказать за свой персонал, никто у нас не уйдет с работы, если, значит, ну, много рейсов у нас идет через Новосибирск. Если самолет, значит, по тем же метеоусловиям, предположим, ну, что Мирного, что Новосибирска не может вылететь, если идет задержка рейса, значит, мы обязательно откроемся, если заявка от авиакомпании поступит в любое время дня и ночи. Мы понимаем пассажиров в той ситуации, в которой они оказались, и коллектив к этому относится с должным, так сказать, пониманием, отношением, поэтому точно всем могу успокоить, если погодные условия позволяют, то аэропорт Мирный будет работать в любое время дня и ночи, несмотря на то, что у нас есть, вот как вы сказали, да, график там до 80 часов. И на прилет, и на вылет.
9: Супер актуально, тем более учитывая, что сезонные туманы приближаются, как раз это осень, где, к сожалению, ну, вот, это может осложнить именно посадку и по поводу взлета не знаю, но посадку точно, насколько я понимаю.
10: В первую очередь, любой вопрос, который угрожает безопасности полетов, должен быть не то, что там минимизирован, мы его должны исключить, рейс должен быть завершен успешно, без каких-либо эксцессов. Поэтому коллективы, все авиационные коллективы на всей цепочке взаимодействия на это настроены. Это основной пункт нашей деятельности.
9: На всякий пожарный, хотелось бы уточнить, как часто вам приходилось сталкиваться и в этом году именно с такого рода задержками?
10: Ну, я, наверное, впервые в своей жизни в этом году после новогодних праздников застрял в Новосибирске на 2 дня. Да? Ну, я вот уже, по-моему, в вашем интервью отмечал очень слаженную работу на тот момент представителя. Причем я там нигде не афишировал, не говорил, что я тут командир Мирнинского авиапредприятия, да, вот со всеми пассажирами, значит, находился. Может быть, я просто больше немножко понимаю, как происходит сама процедура объявление задержки, по каким причинам она там переносится. Всегда для людей действующим такой раздражающим фактором является, когда у нас перенос идет по полчаса. Вот хотел бы сказать о том, что это не просто там кого-то хотелка или еще чего-то, да. Прогноз погоды обновляется каждые полчаса. И, соответственно, экипаж, пока ему позволяет рабочее время, дает эту информацию для того, чтобы... Надо понимать, что экипаж находится как минимум в аэропорту, там, на метеослужбе, контролирует. И как только появляется погода, значит, дает уже, соответственно, подписывает разрешение на вылет. Либо есть положительный прогноз погоды. То есть сегодня, сейчас, вот в данный момент, она, может быть, совсем не соответствует, не видно, там, я не знаю, сильное обледенение идет, да, но прогноз погоды положительный. Поэтому вот еще раз повторюсь, иногда неприятно сидеть, ждать, вот не знаешь, чего ты ждешь, что вот уже два часа просидел, да, все на полчаса. Вот если это с погодными условиями, то это так.
9: Я знаю сейчас ситуацию, вот небольшое отклонение, скажем так, от темы, совершенно не в Мирнинском аэропорту, но рейс Хабаровск-Мирный, где два дня пассажиры сидят, ждут своего рейса и переживают, и вот настаивают. Что бы вы посоветовали, может быть, этим товарищам, вот учитывая ваш опыт и с профессиональной точки зрения, я имею в виду пассажиров, которые вот ожидают самолета два дня, двое суток?
10: Ну, что сказать, набраться терпения и оптимизма. В то же время мы в точно такой же ситуации, вот я понимаю, о чем вы говорите. У нас авиакомпания «Якутия» запрашивает продление, значит, мы пытаемся со своей стороны выяснить причину все-таки этой задержки. У нас персонал сидит, ждет, значит, готов к приему, значит, этого борта. Люди, которые из Мирна вылетают, тоже сидят в аэропорту. И вот то, о чем вы сказали, несмотря на то, что... Может быть, нет четкого понимания, но людей мы точно с аэровокзала никогда не выгоняем. Ну, не всех, может быть, есть возможность и в гостиницу заселиться. Просто банально мест не хватает, денег, может быть, нет у людей. Поэтому в этих случаях мы и аэропорт не закрываем, и персонал у нас находится в аэровокзале. Но вот если немножко отклониться вот от темы погоды, да, по технической неисправности, а я как человек, непосредственно отработавший 20 лет на технике, на авиационной, могу сказать, ну, это хорошо, что не сама задержка произошла, да, о том, что ее, она, скажем так, она, эта неисправность была обнаружена. Пока не устранят, соответственно, значит, самолет будет откладываться, либо будет замена воздушного судна, но... В этом во всем есть уверенность, что самолет в результате подойдут ответственно, самолет будет, все неисправности устранены, и, соответственно, как общий результат, да, вылет, перелет произойдет с задержкой, но он произойдет, опять же, безопасно и успешно. Поэтому основное, вот эта тема безопасности, она проходит, еще раз говорю, через всю нашу отрасль авиационную.
9: Уверен, что так оно и должно быть. Уверен, что так оно должно быть именно в безопасности. Ну, здесь тогда уж мы уточним для наших слушателей, которые не в курсе ситуации. Я здесь имел в виду действительно авиакомпанию «Якутия». Знаю то, что пассажиры ее, с одной стороны, в Хабаровске ждут вылета уже двое суток. На момент записи этого интервью, я так понимаю, то, что и люди, которые из Мирного должны были отправиться, также ждут такое же время. Такая неприятная ситуация. Ну, вот я ее вспомнил именно поскольку мы сейчас говорим действительно о задержках авиарейсов. И в таком случае, ну, если говорить вот...
10: У них были технические задержки, потому что самолеты завязаны на несколько рейсов, то они не успевали возвращаться, значит, из предыдущего рейса. А наш рейс получался крайний. Он шел по маршруту Якутск, Хабаровск, значит, Мирный, потом Якутск. Вот. И есть один еще рейс, который идет... Якутск, Мирный, Нерюнгри, Якутск. И вот из предыдущего рейса, возвращаясь самолет с задержкой, конечно, он влечет за собой вот всю остальную цепочку, приводит к задержке.
9: Ну что ж, я думаю, что эта информация как минимум пригодится будущим пассажирам, как раз те, кто планирует подобные перелеты. Ну а теперь давайте вернемся все-таки к более приятным хлопотам. Мирнинского авиапредприятия, речь вновь о строительстве нового аэропорта, потому что вы готовите для себя, можно сказать, свой новый дом совместно со строителями, как раз занимающимися и подготовкой взлетно-посадочной по вас, и, собственно, аэровокзалом и аэровокзальным комплексом. Поэтому я по традиции вновь спрашиваю, как проходит сейчас процесс подготовки переезда в новое помещение, в новый корпус, в новое здание.
10: Ну, если абстрагироваться непосредственно от строительных работ, значит, коллектив очень плотно, наступил тот момент, когда коллектив очень плотно занимается, начиная, подготовки различной нормативной инструкционной документации, которые необходимы будут для последующих процедур сертификации и аттестации персонала, активно разрабатываются технологические процессы, которые будут выстроены в новом и пассажирском терминале, и грузовом терминале, и обслуживании воздушных судов, в том числе связанные с обслуживанием пассажиров по телетрапам. Везде есть свои нюансы, моменты, с которыми мы столкнемся, наш коллектив впервые, но мы представляем, что будет, поэтому мы сейчас эти моменты отрабатываем. Я, наверное, не открою большого секрета, да, вот сейчас мой первый заместитель по аэропортовой деятельности в данный момент с подрядной организацией «Алросаторг» отрабатывает процедуру обеспечения борта воздушного судна бортпитанием. Как он попадет, как продукты попадут в аэровокзал, как с аэровокзала пройдут досмотр, как они потом впоследствии попадут на борт воздушного судна, который стоит под телетрапом и который стоит не под телетрапом, где какие, скажем так, есть... просто препятствие для того, чтобы вот та тележка, которая с бортпитанием мы видим и доставляет нам удовольствие в процессе полета, скажем так, да, значит, как эта тележка попадет из цеха бортпитания на тот же, конкретно самолет, либо в автолифт, через который кейтеринговая компания, значит, осуществляет загрузку воздушных судов. Поэтому мы очень плотно этим занимаемся, перенимаем опыт других аэропортов, наблюдаем внимательно. Ну, я думаю, что у нас все получится, и мы, как говорит Сергей Витальевич Павленко, да, значит, переход из старого аэропорта в новый должен быть бесшовный. Пассажир не должен почувствовать тех неудобств, которые могут возникнуть вот при этом переходе. Мы на момент начала работы, самого первого дня, самого первого рейса, должны знать технологию, должны знать оборудование, особенности эксплуатации этого оборудования, чтобы никаких у нас эксцессов или каких-то задержек по этой причине не должно быть.
9: Угу. А если не секрет, еда будет готовиться в новом аэропорту или будет все-таки доставляться как-то из цехов «Алроса»?
10: Сейчас вот как раз этот процесс очень активно прорабатывается «Алросаторгом». Есть определенные нюансы. Мы знаем, что «Алросаторг» занимается обеспечением питания не только авиакомпании «Алроса», и других структурных подразделениях. И поэтому какие-то, возможно, процессы приготовления будут задействованы на других их объектах. Мы знаем о том, что есть продукты глубокой заморозки, да, есть продукты, которые непосредственно надо сразу в употребление определено время, через которое можно, так сказать, их употребить. Поэтому тут тоже сроки очень сильно, очень строго контролируются, и никто не ставит...
9: Вопрос к тому, что фишкой всегда, по крайней мере, авиакомпания «Алрос», для которой аэропорт Мирный, в общем-то, в принципе, можно назвать домашним, это было бортовое питание. Вот, поэтому интересно, изменится или не изменится что-то, может быть, в меню или в каких-то других вещах, связанных с этим бортпитанием.
10: Непосредственно, скажем так, утверждает меню и заявку дает авиакомпания. Уже, я так понимаю, у нас в свое время свое подразделение занималось бортпитанием. Поэтому, вот, исходя из этого опыта, а мы уже, или вот Алросаторг сейчас, да, какие-то предложения на заявку авиакомпании дает, и авиакомпания, соответственно, значит, принимает решение. Но я вас уверяю, я общаюсь и с руководством Алросаторга, потому что на территории аэровокзала, вы знаете, есть кафе, которое, значит, они, значит, предоставляют услугу. Поэтому они тоже очень ответственно относятся и пытаются как-то разнообразить, чтобы и пассажирам, гостям, работникам организаций, которые работают в аэропорту, ну, было приятно, вкусно, можно было покушать. И в новом порту, значит, тоже кафе, значит, обеспечением питания будут заниматься они. Аэропорт расположен дальше, чем существующий, поэтому у нас коллектив настроен, что с выездом на обед будет, ну, практически невозможно. Поэтому мы недавно обсуждали возможность обслуживания большего количества непосредственно работников аэропортового комплекса. И Алросаторг заверил, что они готовы нам помочь в этом, решить эту проблему.
9: Если продолжить тему, о которой мы касались уже в прошлой нашей беседе, речь о вакансиях, которые откроются и появятся, возможно, появятся с открытием нового аэропортового комплекса. В прошлой нашей беседе тоже речь шла о том, что потихонечку готовится так называемая тарифная сетка, то есть штатное расписание новых вакансий и так далее и тому подобное. В этой части работы сейчас есть ли какие-то изменения? Можно ли уже нашим слушателям, которые хотят устроиться в МАП, идти на HeadHunter или подавать свои резюме?
10: Ну, пока идти не надо никуда. Значит, сейчас эта работа тоже активно ведется. В первую очередь, ну, я не знаю, там есть такие особенности, значит, знают все или нет, регулирование тарифов наших осуществляется Федеральной антимонопольной службой. И вот они первая организация, которая столкнется или как будет пристально рассматривать наше штатное расписание. Ну, государство регулирует эти тарифы, и оно очень скрупулезно влазит во все эти нюансы, то есть нет ли у нас лишних людей, нет ли завышенных заработных плат, потому что это напрямую влияет на тарифы. Ну, очень хорошо с этим знаком ЖКХ, да, у нас тарифы тоже Федеральной антимонопольной службой регулируются. Поэтому сейчас готовится, обсуждается очень активно вопрос штатного расписания, и первое, кто с ней, скажем так, начнет активно работать, это планово-экономические службы, готовя информацию для вот, Федеральной монопольной службы. Ну и в дальнейшем, значит, в компании будет продолжена, несмотря на то, что первоначальная информация готовится в компании, но тем не менее она, значит, будет продолжена в дальнейшем обсуждаться в компании. Поэтому я думаю, что ближе где-то, наверное, к октябрю месяца у нас уже будет сформировано, к началу октября месяца будет сформировано штатное расписание. Сейчас просто не помню точно по плану мероприятий все эти процедуры, когда заканчиваются. Там очень большой перечень не только вот по штатному расписанию, а всех процедур, связанных с этим. Поэтому вакансии точно будут. Вакансии практически в каждую службу будут. Поэтому они будут открытыми. Понятно, что, я думаю, ни у кого вопросов не возникает, в первую очередь все эти вакансии будут предложены действующим работникам Мирнинского авиапредприятия, переходящим и изъявившим желание перейти на работу, значит, в новый аэропорт, ну и потом всем остальным. Но, да, отрасль специфичная, нужен определенный опыт работы, может, не на все специальности, да, но поэтому в первую очередь мы своих специалистов, чтобы не растерять, вот опять же обеспечить этот бесшовный переход, потому что есть очень много нюансов, что, начиная с подразделения транспортной безопасности, аварийно-спасательное обеспечение полетов, обеспечение авиа-ГСМ, те же пассажирские перевозки, при всем том, что у нас есть и сантехники, и энергетики есть. Но вот я сегодня общаюсь с одним из руководителей акционерной компании, сказал, говорю, ну, одних только насосных канализационных станций 6 штук, на котором стоит автоматика. Если у нас везде в основном, ну, не только в Мирнинском предприятии, а во всех, наверное, подразделениях, самотеком все это движется.
9: То есть, да? Не одной получается.
10: Да. То в предприятии, в новом предприятии, значит, вот 6 насосных станций канализационных, которые надо обеспечить работу, в том числе в зимний период.
9: И традиционный вопрос. Он всегда звучит у нас, он всегда и от наших слушателей. А когда откроется новый аэропорт? Мы на него не раз отвечали.
10: Ну, я, наверное, с последнего никаких новостей особых не сделаю. Значит, 27-й год. Сегодня мы, значит, определена цель. 1 марта 27-го года полеты должны начаться с нового аэропортового комплекса. Есть трудности, есть проблемы. Очень... Самое пристальное внимание уделяет руководство акционерной компании «Алроса», в курсе всех нюансов и генеральный директор, и мы чувствуем с их стороны большую поддержку, поэтому и вот подрядные организации, в том числе федеральные части строительства, и, ну, в первую очередь акционерной компании «Алроса», аэропорт «Мирный», и федеральное строительство тоже, значит, у всех есть понимание, объект должен быть введен, он должен быть запущен, несмотря на те проблемы, которые объективно, необъективно, может быть, да, существуют, и все прилагают усилия для того, чтобы сделать все в соответствии с требованиями законодательства, но объект запустить, чтобы мы в следующем году начали, значит, полеты из нового аэропорта. Но надо же, честно сказать, у нас есть, я бы сказал, даже не специфика, а особенность, да, во-первых, таких, вот я всем говорю, проектов именно строительства целиком нового аэропортового комплекса нет практически нигде. Значит, ну, за редким исключением, может быть, там буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. В основном идут реконструкции. Либо аэровокзал построен, либо реконструкция взлетно-посадочной полосы. Вот. А здесь полностью с нуля аэропортовый комплекс со всей инфраструктурой, значит, со всеми объектами. Это один момент. Второй, значит, на территории существующего аэропорта Мирнинско-Нюрбинский ГОК должен начать разработку тех залежей, которые там разведаны. А перед этим надо еще и снести весь аэропортовый комплекс. Поэтому целая цепочка, и она в один день не появляется, готовит соответствующие структуры, перебрасывается техника, персонал, значит, либо переводится, либо с переездами, может, у кого-то даже возникает, да, необходимость. Поэтому на это многие завязаны, и мы понимаем всю ответственность, и те задачи, которые нам стоят, должны быть выполнены.
9: Если мы говорим тогда уже о демонтаже и сносе старых зданий, старого аэропортового комплекса, вновь вернусь тоже к нашему сериалу в какой-то степени, а именно мозаика, которая очень дорога мирнинцам, гостям Алмазного края, которая украшает как раз вход в аэропорт. Здесь уже определено, насколько я понимаю, где она появится, где она будет, скажем так, находиться. Или я ошибаюсь, пока это все в процессе?
10: Пока это все в процессе, потому что существующий объект еще не сдан, значит, планировочные мероприятия там проводятся, но у всех есть, скажем так, желание о том, чтобы это все сохранить. Ну, я, наверное, даже неправильно, не желание, а понимание, что это должно быть сохранено. Сохранено, и оно должно продолжать радовать и глаз, и, не знаю, создавать какую-то особую атмосферу, и определенная преемственность благодаря этому остается. Но я вот напомню, что ведь не только мозаика, да, та чеканка, которая есть, значит, скажем так, по фасаду балкона второго этажа идет, и напротив этой мозаики есть еще участок периметрового ограждения, да, вот на привокзальной площади, как там тоже такая непростая стена, она имеет тоже свою художественную ценность в прямом смысле слова, поэтому мы эти вот все объекты должны сохранить. Но опять же, почему я говорю, сегодня еще не решено, то есть оно должно органично влиться, не стоять где-то там на затворках, да, или там нарушать какой-то технологический порядок того же производства, перемещения просто даже пассажиров. То есть создав неудобства для людей, ну, мы кроме негатива ничего не получим. Она должна быть видна, она должна быть доступна, и она должна сохраниться.
9: Хорошо, ну... Самое главное здесь – это понимание того, что решение о том, что она сохранится, эта мозаика и эта чеканка должна сохраниться, оно, в принципе, есть. Понимание. Окей. Что ж, Валерий Анатольевич, большое спасибо вам за эту беседу. Мне остается пожелать только вам и вашим коллегам успешной работы и уже подготовки к зимнему сезону, как раз тоже сложному и тоже важному, безусловно, как вы сказали чуть ранее, для всех авиаторов, учитывая навигацию, учитывая зимники и особенности, собственно, логистики Мирнинского района и Западной Якутии. Напомню нашим слушателям, что мы говорили сегодня

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 68 сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Мирнинские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 32 экстремала испытали мотоциклы на прочность на первенстве по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 19 часов. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 68 сотрудников Мирнинско-Нерубинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Мирнинские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 32 экстремала испытали мотоциклы на прочность на первенстве по эндуро в Мирном. Далее подробности. 68 сотрудников Мирнинско-Нерубинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. На интернациональном провели традиционное праздничное мероприятие. Сотрудников отметили за вклад в развитие комбината и участие в программе «Фабрика идей». 12 человек получили звание «Ветеран Алроса». Также вручили благодарности и почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. В День шахтера чествуют всех, кто связан с добычей ресурсов в шахтах. От геологов и следующих месторождения до подземных проходчиков. Далее. 15 мирнинских школьников из многодетных семей получили подарки от городского предпринимателя. В преддверии Дня знаний им и их родителям вручили сертификаты в магазине канцелярских принадлежностей. По ним приобретали ручки, тетради, товары для творчества, пеналы и не только. Также администрация Мирнинского района подготовила 70 канцелярских и 40 продуктовых наборов для школьников из нуждающихся семей. Такие мероприятия проходят ежегодно. Еще одна новость. Моторы прогреваются, гонщики проверяют экипировку и мотоциклы. Алмазная долина Мирного на несколько часов превратилась в гоночную трассу. На старт приехали любители экстремальной езды из Мирного, Светлого, Ленска и Якутска. 32 человека. Рекордное для Алмазного края число. Среди мужчин на старте единственная женщина Анастасия Болдырева. Сочетает работу в Алроса ГАЗ и любовь к адреналину. На старт она вышла не только из-за жажды скорости. Чтобы собрать больше участников, организаторы подготовили трассы разной сложности и протяженности. Самая легкая для бронзовых участников – 9,5 километров, а золотым предстояло преодолеть почти 15 километров камней, подъемов и преград. Порой приходилось забывать про соревновательный дух и помогать друг другу. Трассу начали прокладывать в начале лета. Проверить, что получилось, одному из организаторов удалось вместе с участниками. До старта он маршрут не проходил. В день соревнований впервые увидел свою трассу глазами гонщика. Говорит Антон Макеев, организатор и участник соревнований по эндуро.
2: Для меня сегодня были точно такие же сюрпризы. Получил то, в общем, чего хотел. Когда вот несколько раз уже думаешь, что надо поехать на финиш, наверное, уже сейчас еще чуть-чуть и помрешь, и все это не твое, уже слишком стар. И когда заставляешь и едешь, и доезжаешь, ну, это то, ради чего вот это все.
1: Первый мотозаезд на Алмазной долине завершился награждением победителей и призеров. Провести соревнования помогли спортивный клуб «Эндуро-14», администрация Мирнинского района, Алроса и региональная общественная организация «Якутия. Территория развития». В следующем году организаторы обещают вернуться на лыжную базу и сделать трассу еще интереснее и сложнее. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. И в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках уходящего лета. Начнем с остросюжетного триллера «Пентхаус». Саина и Дэвид переезжают из США в Куала-Лумпур, надеясь начать новую жизнь. Но вскоре в их роскошном пентхаусе начинает происходить что-то странное. Ночные звуки, тревожные видения и загадочная женщина, появляющаяся словно из ниоткуда, заставляют Саину сомневаться в собственном рассудке. Пытаясь понять, кто или что преследует ее, Саина сталкивается с тайнами, которые лучше было бы не раскрывать. Возрастное ограничение 18+. Для любителей криминальных боевиков предлагаем фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Бангкок. Коул Рид когда-то служил в спецназе и полиции, а теперь работает телохранителем Тибу, владельца крупной судоходной компании. Накануне сделки по продаже компании на Коула и его подопечного совершается нападение с участием местных полицейских. Босса убивают, а Коул становится главным подозреваемым. Скрываясь от закона, он решает самостоятельно найти заказчиков покушения и под видом одного из нападавших, убитого наемника из конторы Тибу, проникает на грузовое судно, где вскоре в одном из запертых контейнеров обнаруживает нелегально перевозимых людей. Решив защитить пленников, Коул вступает в схватку с вооруженной командой корабля. Возрастное ограничение 18+.
3: Пришло досье на Коула Рида. Служил под началом отца. Копал под тех, кто торгует людьми.
4: Не бойтесь, я помогу. Я вернусь. За всеми.
5: На судне непрошенный гость.
6: Коул Рид не должен сойти на берег живым.
7: Сигнал бедствия.
3: Какой код?
7: Нападение.
3: Нападение?
8: Мятеж.
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Боже. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и клиническая бирса, то сумею себе
0: кисть. Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

падают по случайностям, остаются над небо глупости. Расцветает только то, что ежедневно плеваешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Let me talk to you.

0: Let me talk to you.
1: В мирном 22 часа. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть.

Ты можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это неинтересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Этот

потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься. Мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться. Ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

0: мирным 23 часа. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Полночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят, то и неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит зима.

поучительная притча о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не моя, как и ранее.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Дождик, прогноз, люди в пальто. Еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы. Под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось лето.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирным. Час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтунам, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ДАР, ООН, массовая коммуникация, Рейгелер, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: начинается новый сезон.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Плачешь дома. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, быть без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже.

силам. Спасибо за пацана и за дочку, за то, что не поставила, когда хотелось точку, за то, что я живу не в одиночку, в горе и радости потихоньку, по шажочку.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Ой-ой-ой.
1: В мирном 3. Алмазный край. Радио без границ.
2: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
3: Я проезжала мимо города,
2: в которых счастье искали мы.
3: Где я?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома. This speech is my recital.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кринча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Суб

0: В мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. I'm too much, never too much.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса. Алрос обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Миринские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Далее подробности. 15 миринских школьников из многодетных семей получили подарки от городского предпринимателя. В преддверии Дня знаний им и их родителям вручили сертификаты в магазин канцелярских принадлежностей. По ним приобретали ручки, тетради, товары для творчества, пеналы и не только. Комментариями поделилась Марина Осипова, многодетная мама.
3: У меня первоклассница, мы ее заранее подготовили. Ну, волнительный день, как первый раз, первый класс. А так такая помощь никогда не будет лишней. Очень хорошо, что помогает организатор. Очень приятно, что такие предприниматели нам помогают.
2: Также администрация Миринского района подготовила 70 канцелярских и 40 продуктовых наборов для школьников из нуждающихся семей. Такие мероприятия проходят ежегодно. Далее. 1 сентября 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования и основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены «Верниту». Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Еще одна новость. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. На интернациональном провели традиционное праздничное мероприятие. Сотрудников отметили за вклад в развитие комбината и участие в программе «Фабрика идей». 12 человек получили звание «Ветеран Алроса». Также вручили благодарности и почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. В День шахтера чествуют все, кто связан с добычей ресурсов в шахтах, от геологов, исследующих месторождения, до подземных проходчиков. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале плюс 21 градус. В Алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Овны. Неделя будет складываться в лучшую для вас сторону. Удастся решить проблемы, которые не покидали вас последнее время. Тельцы. Благоприятный период для покупки одежды, бытовой техники и недвижимости. Во всех делах вас ждет удача, но будут и спорные моменты. Близнецы. На работе откроются новые возможности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Многих ждет улучшение финансового положения. Раки. На этой неделе будет шанс решить все свои денежные проблемы. Возможно, прибавка к зарплате или премия. Львы. Вам полезно провести время в обществе единомышленников. Возможно, у вас появится новый интерес. Девы. Сейчас жизненно необходимо почувствовать любовь и счастье. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Весы. Проверенные методы сейчас будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Скорпионы. Вас окружают люди, которые готовы помочь. Вы будете приятно удивлены происходящим. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут вам рост по карьерной лестнице. Стрельцы. Удачный период, чтобы реализовать по максимуму все свои задумки и планы. Подходящее время для подачи документов в социальные организации. Козероги. На этой неделе пойдут в гору жизненные возможности и самочувствие. Многих ждут приятные сюрпризы. Можно попросить повышения. Водолеи. Не стоит экономить на себе. Сейчас можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя. Самый удачный период, чтобы заключить крупные контракты. И, наконец, рыбы. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. На этой неделе ваша жизнь преобразится. Вас ждут успехи в финансовой сфере. Не бойтесь перемен, они к лучшему.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Миринские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. 68 сотрудников Миринско-Нерубинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в удачном Айхале плюс 21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Молодые специалисты Алроса стали участниками международного форума «Форсаж-2026». Алроса помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
0: А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Миринские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Далее подробности. 15 миринских школьников из многодетных семей получили подарки от городского предпринимателя. В преддверии Дня знаний им и их родителям вручили сертификаты в магазин канцелярских предприятий. По ним приобретали ручки, тетради, товары для творчества, пеналы и не только. Комментариями поделилась Марина Осипова, многодетная мама.
4: У меня первоклассница, мы ее заранее подготовили. Ну, волнительный день, как первый раз, первый класс. А так такая помощь никогда не будет лишней. Очень хорошо, что помогает организатор. Очень приятно, что такие предприниматели нам помогают.
3: Также администрация Миринского района подготовила 70 канцелярских и 40 продуктовых наборов для школьников из нуждающихся семей. Такие мероприятия проходят ежегодно. Далее. 1 сентября 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования и основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Верниту. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Еще одна новость. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. На интернациональном провели традиционное праздничное мероприятие. Сотрудников отметили за вклад в развитие комбината и участие в программе «Фабрика идей». 12 человек получили звание «Ветеран Алроса». Также вручили благодарности и почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. В День шахтера чествуют все, кто связан с добычей ресурсов в шахтах, от геологов, исследующих месторождения, до подземных проходчиков. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нарине ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале плюс 21 градус. В Алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

когда душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти, а как

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Миринские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. 68 сотрудников Миринско-Нерубинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в удачном Айхале плюс 21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сел, Тосуню Субебир Кисунюгар Бирагапи.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Радио «Алмазный край». Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Миринские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Далее подробности. 15 миринских школьников из многодетных семей получили подарки от городского предпринимателя. В преддверии Дня знаний им и их родителям вручили сертификаты в магазин канцелярских принадлежностей. По ним приобретали ручки, тетради, товары для творчества, пеналы и не только. Комментариями поделилась Марина Осипова, многодетная мама.
3: У меня первоклассница, мы ее заранее подготовили. Ну, волнительный день, как первый раз, первый класс. А так такая помощь никогда не будет лишней. Очень хорошо, что помогает организатор. Очень приятно, что такие предприниматели нам помогают.
2: Также администрация Миринского района подготовила 70 канцелярских и 40 продуктовых наборов для школьников из нуждающихся семей. Такие мероприятия проходят ежегодно. Далее. 1 сентября 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования и основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Верниту. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Еще одна новость. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. На интернациональном провели традиционное праздничное мероприятие. Сотрудников отметили за вклад в развитие комбината и участие в программе «Фабрика идей». 12 человек получили звание «Ветеран Алроса». Также вручили благодарности и почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. В День шахтера чествуют все, кто связан с добычей ресурсов в шахтах, от геологов и следующих месторождения до подземных проходчиков. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нарине ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в удачном Айхале плюс 21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.